0: тогда Инлет сайт-сайт пассив, даже ма эф-то.
1: Не нахивает. Не. А скажи, поверь?